Носящих и добродеющих во святимых всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих.

вечнопам'ятних создателях святые обители сия и во всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду.

о плодоносящих и добродеющих во святели всечестнем в храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Петра, Алексея, Оны, Макария, Филиппа, Ивы, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших,

муте грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных,

Предстажася языцы и люди, поучившися тщетным, предстажа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые свои я, аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя,

яко ты поразилась вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях твоих благо.